0: Сороги. Едино чем се то швецене.
1: Звони.
2: Это ти помога.
0: Куп миг салат, вижуч миг салат. Повтуш. Повтуш.
3: Радио.
1: Радио.